0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
3: Второе. Августа.
2: Августа.
4: В Москве 4 часа ночи. Это как 4 часа дня, но ночи.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
1: Второе.
0: Августа.
3: Августа.
4: В Москве 5 утра.

0: сигнала. Повторяю,
1: синдром
0: слабый свет.
1: Значит,
2: слабый. Это не была правда, милая.
3: Петропавловские на Камчатке, помнишь?
4: Радио Анонима.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Второе.
1: Второе.
0: Августа. Августа.
2: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый, левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. Плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот вправо.

Опустите руки вверх, держите стоп. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

камер Руктидгард, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

いつか雨は上がる。その時は別々の空を見上げていた方がいい。そうしよう。

0: Сегодня.
1: Сегодня. Второе.
2: Второе.
3: Августа.
4: Августа.
5: В Москве 10 часов утра.

0: партии, обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач.
1: 11 часов 1.

0: Радио Анонимус.
1: Вы слушаете Радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня. Сегодня. Второе. Второе.
1: Августа.
2: Августа.
3: В Москве час дня. Офисные макаки озабочены проблемой, что им взять на бизнес-ланч.

Я узнал, что у меня есть огромная семья. И тропинка, и лесок, в поле каждый колосок. Речь, небо, это все мое, родное, это родина моя. Сердце.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Второе.
3: Второе.
4: Августа.
5: Августа.
6: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Always. Always.
1: Sending this one out. You know what I'm saying?

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники. Радио.

собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку, может быть.

0: Второе.
1: Второе.
0: Августа.
2: Августа.
3: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

0: 0500R, like the king, the little king.
1: They lie. They lie.

¿vale?

Gross.

трек называется не I'm Toasted, а именно I'm Toast. Кажется, такая игра была.

где находится Мэриленд? Какой будем фильм смотреть? Ну, я вчера вечером ночью сказал, чтобы присылали реквест. Реквест пришел только один, который, наверное, все смотрели. Правда, я не смотрел. Но мы не будем его сегодня смотреть. Если тот, кто прислал реквест, сочувствуя господину Месть, тут сейчас и будет приходить на киноэфиры, то мы его посмотрим в следующий или послеследующий раз. Но если он будет тут и будет приходить. Сегодня вам на выбор, короче, русское или японское?

Фильм про... Какой фильм про трансформацию паука? Нет. Че так... Ага, нет. Ист Кост. Я как обычно, двусекундная пауза, это я вспоминал, где Вест, где Ист. Помогите, Даша, блять, запомнить, где Ист, где Вест, где Ист, где Вест. Ну, Мэриленд, 60... Я бы сказал раньше, 55-й пусть будет. 55-й... Ну, только что видел, блядь, где этот... Мэриленд это считать? Мэриленд это считать? А чё это в Мэриленде? Ой, вот, короче, Балтимор. Хера себе попал. Members of the Benevolent and Protective Order of Elks. A nationwide fraternal organization and a charitable society parading through downtown Baltimore, Maryland during the organization's annual convention. Fraternal Order. А как Fraternal Order по-русски? Типа... Братство? Братство? Вступить, да. Существует еще? Так, а год? Ой, куда раньше? Так. Китайская память сможет знать, может, свой в этой стране. У меня никаких социальных связей, я даже не знаю, как искать работу, поэтому что я могу организовать, блядь? I'm toast.

следующая остановка Гитлер. Если смотрел Шерлока Холмса, вот такой клюк получился на термашке, на это... Хотя где я недавно слышал про клуб молчаливых джентльменов, где приходят и молчат? Организуй мне уютное кино, я еще пытаюсь. Ага. Мне кажется, это не Германия, или это Германия? Короче, пусть... Ну это что-то известно, уже что это?

Tak. Jeden. Wygrałem. No i wygrałem. Я то что, они вот через Гуам, ты через Украину перешли, да, тогда. Ага.

Evet, bu birim. Mid 30s street senior Brüssel Plus in Berlin with the Kaiser Wilhelm Memorial Church in the background. Как приятно читать английский и все понимать, да, вот, прям облегчение, а то я тут пытаюсь читать House of Leaves, и, конечно, туговато местами идет. Многое гуглить, слова приходится переводить, и даже слова это не всегда понимает, понять, что, блядь, имелось в виду. Прикольно выглядит. Покоцано.

0: An audience gathered to listen to the National Symphony Orchestra perform an Independence Day concert on the west front steps of the US Capitol during a period of restoration work on the building. Okay. Нет, не с другой стороны, это было с другой стороны. А где Белый дом тоже? Белый дом. А, понимаю. Ага. Так, последняя. Ну, раз в тему, давайте.
1: Ай, Белик, знаете, что я заметил? Когда я в Африке, да?
2: Вот, Африка тебе.
1: Я без проблем встаю в 6 утра. Без будильника. И то я высыпаюсь. Я даже в 5 вчера проснулся в 5 часов. Больше спать не хочется. А я заметил, почему? Потому что тут реально воздух другой. Тут еда настолько натуральная. То есть они не кушают еда в супермаркете и так далее. Это для белых людей. Они кушают то, что они сами выращивают. Мясо натуральное. То есть живого мяса животные забрали, убили, отрезали, приготовили и продают. Понимаете, какая-то радость, это счастье. А африканцы пока этого не понимают. Все бегут в Европу, мы хотим в Европу. Нахрен тебе нужна эта Европа? А еще у них тут получается что? Курица. Сейчас Америка, Франция отправляет курица в Африке. А знаете, самая главная проблема у африканцев? Они думают, что что приходит с Европы, с Америки, это охуенно. Извините за французский язык. Это лучшее качество. Но они не знают, что даже в Америке люди боятся кушать курицу, которую выращивают в какие-то индустрии. Но суть не в этом. Я хотел вам донести, что реально в Африке погода другая, еда другая. И тело как будто живет, знаете. Ходишь такой доволен. Стресса нет вот это подавление стресса, как в Швейцарии, например. Но тут есть проблемы, которые, например, невозможно решать, потому что тут политика все продажные. Хуже, чем в России. Вот хуже, чем в России. Но если ты белый человек, в Африке ты просто король. Потому что, опять же, они думают, так как ты белый человек, ты хороший человек. Потому что в школе, в университет, в лице они учат. Понимаете, они учат люди, что европейские – это ангелы на земле. Нужно их любить, уважать и так далее. Понимаете, то, что они учат детей. А когда приезжаешь в Европу…
0: Анончики, едьте в Африку, вас там все любить будут, поклоняться как Богу.
1: В Европе и так далее тебе показывают пальцы, ой, негры, ой, обезьяны и так далее. И учат все, что вот Африка бедная, то у них нету где поспать, где жить. А вот это что? Понимаете? Уважать обезьян и так далее. И учат все, что вот Африка бедная, то у них нету где поспать, где жить. А вот это что? Это что?
0: Ну он, конечно, показывает вперед, но мне интересно, что вот это вот слева, да? И справа.
1: Понимаете? Вот это что? Видите, вот люди живут, вот, да, вилла и так далее. В Европе учат им, что Леопольд 2 были человека, который спасали людей, который привез огромное богатство в Бельгии, да? Благодаря что? Африка. У него все компании были в Африке. Но как он забирал вот это все богатство? 10 миллионов людей он убивал. 10 миллионов людей. Ну, про него нигде не говорят, да? Просто говорят, что Гитлер плохой, а Леопольд 2, который сделал хуже, чем Гитлер, говорят, что он
0: что
1: хороший.
0: Такое Леопольд 2?
1: Почему? Потому что он не трогал евреев, да?
0: Так, вы не выбрали, так что будем смотреть, русское или японское?
1: А все, кто трогает евреев, они все плохие. Да, в таком мире живем. То есть, другие нации похуй, украинцы похуй, геноциды украинцев, идите нахуй. Но зато украинцы, они не евреи. Да, да, похуй. Только не надо трогать евреев. Леопольд 2 убили 10 миллионов людей. Они были евреи? Нет, идите нахуй, короче. Извините за французский язык. Вот в таком мире мы живем. А как дальше жить, блядь? Надо пиздовать в деревне, чтобы спокойно жить и не ебнуться.
0: Русское или японское? Выбор у вас. Русское или японское? Как вас сегодня странно много. Возможно, конечно, один из вас это вот видите, под новой уже личиной, уже не лесник. А возможно, просто рандома. Если рандома, вы приходите еще, а? Ну, тут в прошлый раз на киноэфир как-то совсем грустно было. Так. Форчанков. Циничная мяч ловится, ты уже живешь там, где не ё... Но я ёбнулся, в смысле, я... Как не... Ну я ж уже... Я вот уже тут... Ёбнулся. Цени, что имеешь. Зуб не имею. На зубы. Дайте денег. Так. Или давайте, что короче, то и выберем. Так, я название не помню. Так, японское идет. 1:40. Как русское называлось? Ага. Русская идет 1:31. Мне кажется, русская пободрее, поэтому. Короче, давайте. Я за японское. Ну да, я уже видел, больше нету русской обычно. Ладно, так как голосуют за японское, то японское.

0: Зачем лесника убил? Ну, он не хочет долг погасить.
1: 大学8年の秋、俺は3食。
0: Вот, у нас полгода таких вот неплохих стримов были. Все, полгода кончились. Теперь задолженность нужно погасить. Все, веселье кончилось, все ходят грустные. Пока либо лично лесник не погасит задолженность, либо какими-то другими путями моя жизненная ситуация не улучшится.
1: Ну, хамигаки укайба.
0: Ну, в глаза каждый стрим смотрит. Так чё, хули ты за русское не голосовал?
1: Оно сайякно джоукио кара ногаре рарэрю ёна кига штейта.
2: Такемура Фумиэ-сан да не.
3: Э? Ай, гомен ё. どうだ塩味か納豆味か
0: ちょっとこれ納豆フェルメントソイビーンズ
3: 納豆味か人に借りたものをな返さないとこうなるんだよ見ず知らずのおっさんの靴下を口に入れられることになるんだよお前80万ぐらいの金なんともなんないか体売るかお前みたいなタイプはホモのおっさんが好きだぞ1回2万で40回どうだ
0: あ、マジでやってみやんな
3: 体売るかお前お前みたいなタイプはホモのおっさんが好きだぞ一回二万で40回どうだ。お前両親は？
4: いません。僕は捨てられたんです。
3: いい加減なことを言うな。
4: 本当です。竹村の家の両親は本当の親じゃありません。
3: お前それでも親は親だろ。どうなってんだ。親元に電話しても出ないぞ。
4: 父は逮捕されました。
3: お前マジでいい加減
4: にしろ。いやいや、本当です。
3: まあいいや。なんだか靴下が湿っぽくなっちゃったよ。
0: извините, мне показалось, это написано лето. Не совсем.
4: А, ちょっと。
3: バカだなお前そんなんいいや
5: い今月いっぱいつまり3日間だけ待ってやるそれまでに金用意しておくのねお願いします

0: и да, напоминаю, что меня нужно покормить, задонатить, да. Мне еще нужно работу найти, но хотя бы, если хотя бы просто покормить, можете просто покормить.
1: Игеру на ё. Муда дакара.

0: 代わり俺に付き合え。
1: 付き合うって何に？
0: 東京散歩。
1: え？
0: 東京の街を散歩する。俺が行きたいところへ行き、お前はそれに付き合う。それだけだ。
1: バカにしてるでしょ。
0: いや、一応目的地は霞ヶ崎。期限はない。俺が満足いくまで歩く。3日かあるいは1ヶ月か。
1: でも
0: 東京を歩くだけで100万だ。何見てんだよ。
2: Что-то это мне напоминает. Вот кто-то кому-то вот приезжал и обещал деньги дать на лечение зубов вот за то, что с ним погуляют. Угу. Уклончиво, но вот, когда я соглашался, когда кто-то вот соглашался, он прямо говорил, что, сука, ты за это мне зубы будешь должен.
0: На, 悪くない話だろ。散歩するだけで100万。
3: なんだかとてつもなく嫌な感じがしていた。約束の時間を過ぎても男は現れなかった。やはり俺はからかわれたのか。
4: 八丈島清様、お孫様が井の頭公園口でお待ちです。繰り返します。八丈島清様、お孫様が井の頭公園口でお待ちです。
0: 昔はもっといい公園だったんだけどな。俺が来てホッとしてるだろう。
1: いや別に、あんまり遅いんで来ないのかと思いまして。
0: いろいろやることがあってな。どうだこの靴。
1: はっきり言ってダサいです。
0: 旅行の前日に床屋に行くなか、あるいは旅先でサングラスを買うな。
2: Что дальше ты перехотел бы содержанка? Нет, я ж погулялся. Совсем очевидно кем. Вот. Правда, строго говоря, как бы я тогда еще не. Я еще не пошел лечить зубы, так что строго говоря, я как бы. Не взыскал, не пришла ситуация, по которой бы я взыскал обещание. Но вот сейчас я именно собираюсь пойти вот мне нужно 50 тысяч, чтобы я пошел в больницу. Вот, пошел в стоматологию и вообще в больницу. Да. Погуляем. Ой, тут кто-то просто погулять, да, погулял. Тут кто-то, видимо, не место не знает. No homo, просто. Ты понимаешь, тебе... Ты думаешь, нет, не хватит. Ну, недавно обсуждали, но... По-моему, с тобой, если я правильно чувствую, кто-то как бы недавно на стриме ты слышал. Нет, не хватит, но я в бесплатную стоматологию. Вот на что хватит, на то хватит и как. Да, в бесплатную стоматологию нужно вот 50 тысяч, хотя бы чувствовать, что у меня какие-то деньги есть, чтобы начать. Одна анестезия штуку стоит.
0: На я.
5: こういうところの焼き鳥って死ぬほどうまそうな。まあ、お前にはやんないぞ。さっき俺が後悔した時にいらない人。
2: Я собираю, я думал, вот мне сейчас там мой единственный заказчик даст вот работу, и вот я, мне цель была до конца лета 50-70 штук собрать. Я думал, что вот он вот мне вот-вот даст работу, и вот-вот за лето я... за лето я нормально соберу. Я думал, он мне еще в начале июня даст, да. Вот сейчас я понял, что что все, блядь, работы от моего единственного заказчика не будет, и что мне делать, непонятно.
1: Да, видимо, все, ну.
2: И что вообще такое? Осознание в какую... Пришло вместе с этим пришло еще осознание, насколько вообще я в жопе.
5: Но на кухне я думаю, что я не могу. やっぱお前も一本やる。
1: いや、いいですよ。
5: 俺だけ食ってると俺が気が利かない人間に見えるからな。
6: うわ、ちょっと。
5: うん。じゃあぼちぼち行こうか。ああ、そうだ。俺は福原愛一郎って言うんだ。

0: なんで歩いて霞ヶ関まで行くのか教えてください。
1: いやまだだ、話す場所はもう決めてある。
0: 今100万円持ってますか？
1: ほら100万。
0: 本当だ、1万落ちそうですよ。
1: いいんだよ、
0: 俺なんか気になるんですよそういうの。
2: 細かいなお前。
3: いや。Сколько миллион йен в рублях или в долларах? Это код внизу или не код? Какой-то кривой код.
4: 俺の話を聞くか聞かないかはお前の判断に任せるが、聞いた以上は最後まで付き合ってもらうぞ。
3: Интересная оптическая иллюзия. Не знаю, вам курсор видно, куда я показываю. То ли код, то ли дыра в камне слева. То ли какой-то сток. Это сток?

0: Кидай же его, сангу, да, цгят твою родину.
1: Ты никуда от этого не двигается.
0: Кидай же его, сангу, да, цгят твою родину.
1: Какой кот? Теперь еще вопрос, это кот или это? Я по-моему, это... Ну вот, там дальше слив какой-то.
0: Кидай же его, сангу, да, цгят твою родину.
1: Теперь мы никогда не узнаем, что это было.
2: なぜ霞ヶ関まで歩いていく必要があるのか。でも今の俺はついていくしかない。
3: 遊ぶ金欲しさの犯行ってあるだろう。
4: え、
3: ほらニュースとかで言ってるだろう、遊ぶ金欲しさの犯行。
4: あれ子供の頃意味全然分かんなかったけどさ、今はよくわかるよな。大人になるとわかるよな。
3: 亡き王女のためのババーン。ラベルだ。

0: おい、お前さ、ほら、おい、なんとか言えよ。
1: いいです、いいです、大丈夫です。いいです、いいです、いいです。
2: なんだの、バーバー。
3: 下手なピアノで聴いてもいい曲はいいな。
4: はい。ええ。あ、なるほど。そうですか。あの、ご用件は分かりましたけど、私昨日廃業いたしました。はい。あ、その話はあの型がついてるはずなんですがね。では今ちょうど旅の途中なんで、これで切らせていただきます。失礼。
2: 廃業って借金取りやめたってことですか？
5: Насчет работы, насчет работы. Вот я думал пойти все-таки доставку, ну блять. Я ни одного пешего доставщика не видел. Не видел ни разу в своем городе. Вот если бы вот я видел, что пешие тоже вот ходят, тут все нормально, я бы сразу пошел без... Не сразу, но мне бы куда легче было бы решиться. Но я ни одного пешего доставщика не видел.
4: Исре.
2: Хайгё – это шоккин тори ямета ってことですか？
4: もっと大事なものをやめたんだよ。
5: А так я еще вчера должен был начать устраиваться в Яндекс.Доставку.
3: У меня в школе на что учишься, да?
2: Полицию.
3: Шурай, на что учишься, да?
5: Как можно вести пешком за 1-2-3 дня, там окно, как долго ты можешь доставлять, лет ты уложишься. А куда мне идти работать? Куда мне идти работать? Помоги, вот сосай, вот сосай эти, вот. Support Network. Вот вы должны вот помогать, да? Ну, устроите меня на работу.
2: Я,別に.
3: У меня в школе на что учишься, да?
2: 法律.
3: Шурай, на что учишься, да?
2: Я,別に.
3: 子供の頃将来何になりたいかって聞かれただろう。
2: ええ。
3: なんて答えたんだ。
2: 内閣総理大臣。
3: 熱っ。うわ。ちょっとなんだお前。
5: Помидоры на дереве растут помидоры.Не у кого мне одолжить велосипед. Понимаешь, ноль социальных контактов означает ноль социальных контактов.
3: ありえないよな。
6: バーカ、アリートじゃねえか。
3: そうですけど、なんかずっともう最悪ですよ。分かってねえな。お前は両親に捨てられて借金取りに追われてずっと最悪だったんだろ。そういうことから人生いい方に転がったりするんだよ。
2: どうですかね。
3: 何事もきっかけなんだぞ。
2: そりゃそうですけど。
5: Что на них написано, интересно? Здрасте, озвучки. А если бы пришел вовремя, у тебя была бы возможность проголосовать за русское. Мы выбирали между русским и японским. Вот на русском была бы русская озвучка. И да, 1000 рублей, я меняю озвучку на русскую.
4: Угара-сан, ваке о ханасите курелен дешо?
7: Оре ва хито о корошите кита.
4: Э?
7: Хито о корошита то иттан да.
4: Мэтта.
7: Хонто но ханаси га кикитай то итта даро.
4: Дарё о корошитан десу?
5: Есть!
7: Йогода.
5: Отвратительно, конечно, наверняка, но 1000 рублей, есть 1000 рублей.
7: Нинген-то анна не кантан не сирюн да на. Дома?
4: Доку ты корошитан десу?
7: Зитаку на маншон да. Катту ките бунагуттара синде шиматта.
4: Даттара, сацужин янакте шогай чиши десу.
7: Ммм? どっちだって同じだろう。問題は俺が女房を殺してしまったということだ。もう分かっただろう。俺が霞ヶ関に行くわけが。
4: よ。
7: 勘の悪いやつだな。正確に言うと目的は桜田門の警視庁。自首するんだよ。
4: 自首するなら最寄りの警察に行けばいいじゃないですか。
7: どうせなら一番立派な警察にしたいじゃないか。
4: だけど。
7: お前は俺の秘密を知ったということだ。
4: なぜ歩いていくんですか？
7: 俺たち夫婦は二人で東京の街を目的もなくブラブラと歩くのが好きだった。
4: だから？
7: 老後はそうやって余生を送ろうと話してたんだ。だけどもうできなくなった。
4: 思い出の地を歩こうというわけですか？
7: それもある。
4: なぜ僕を誘ったんですか？
7: ああ、一人じゃ寂しいからかも分かんないな。
4: じゃあ僕じゃなくて。
7: ん？あれ、
4: え、
7: あの人なんだっけ？
4: え、
7: あの人だ。
4: ああ、あの人か。なんで指さすんですか？
7: 思い出せよ。
4: いやいや、名前は知らないですよ。見たことはあるけど。テレビでこんなことやってるんですよ。
7: ああ、こんなことに。あ、分かった、岸辺ってことだ。
4: あ、あの人が。
7: なんで知り合いかよ。
4: いや、あの人街で見かけるといいことがあるって。
7: 本当か？
4: いや、分かんないですけど。
7: ちょっとつけてみるか。
4: 福原さん、ほんと早く自首した方がいいですよ。誰かに見つかって事件になってからじゃ情状酌量されませんよ。
7: どういうことだ？
4: 死体が発見される前に出頭しないと自首にならないんですよ。警察が事件を知る前じゃないと裁判で減刑にならないんです。
7: おお、法学部だけのことあるじゃないか。
4: いや、もうだから早く。
7: いいんだよ、死体が見つかったら見つかったらだ。俺は刑が軽くなるから自首するんじゃない。

0: あの八幡様は何か思い出の場所なんですか？
1: 女房と初めてキスをした場所だ。なんだお前。
0: あ、いや、
1: だったら笑うな。お前は初めてキスしたのはいつだ？
0: 小学校の時。
1: 小学校？
0: 近所の女の子に好きだって言われて。
1: 自慢？
0: え？
1: 今の自慢？
0: いやいや、そういうわけじゃん。まあ真似事ですから。本格的なキスは高校生になってからです。
1: どこでしたんだよ？
0: カラオケボックス。
2: え、ちょっと何やってんすか？
1: なんかムカつくんだよ、そういうの。
0: まあそうですよね。
1: だろう、うん、ああ、やっぱりこの辺はあんまり変わってないな。
0: 前はよく来てたんですか？
1: 女房と喧嘩した時には大行地を食いに来た。
3: Как же хочется погулять возле храма в Японии. Ну, раз вы полудохлы, раз вам сказать нечего, то повторяю вопрос. Почему животные обычно сверху темные, снизу светлые окрас? От рыб до оленей. Смотрите на оленя. Так, я не знаю, что такое. Вот почему брюшко светлее, вон прям светлое явно брюшко. Вот почему?
1: Да.
0: Надо сказать.
3: Да, тут. Да, вот только дворником идти, да? Не хотелось бы. Это еще не в моем городе.
4: Игаше.
1: Огёчи 2つ.
4: Эй, わかりました.
0: Оксан, ты よく来てたんですか? Ну, она.
3: Ну, кстати, так как обсуждение кино мало, хотя по мне оно ламповое, то мы будем еще дольше смотреть кино. Давайте погуляем по городу Дмитровску. Там прям как в Токио, наверное. А, нет, ракурс. Только с... Где он относительно Орла-то хоть? Ничего, задонатьте на экспедицию в город Дмитровск, где... Ну, ясно, ехать часа два. А, ясно. Только два фото вот из дронов. И где там подметать-то? Я не вижу многоэтажек. Такое. Не, сюда бы в экспедицию, наверное, не хотел, скучно. Нужно в какой-нибудь Перц, но такое, чтобы там были хотя бы районы с многоэтажками.
5: と喧嘩した後にさ食べに来てたんだ。
0: え、
5: 喧嘩するだろ。2、3日口きかなかったりするじゃないか。謝るのもなんか照れくさいしさ、きっかけがないだろ
0: う。
5: うん、どちらかが大行中を食べに行こうって言ったら喧嘩は終わり。
6: 下で怖い今日。
0: なるほど。
5: お前何ニヤニヤしてんだよ。
0: いやだって。
7: おい、おふくろ。
8: はいはい。
7: ちょっと何や。
8: 今お客さんだから。
7: 早くしろよ。
8: お待たせしました。
7: おお、これこれこれこれ。
9: 変わりませんね。なんぐりーすかの人は。
6: な、たく、ぐじやうくよぷわぼわぼわ、あぎわ。あいよ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、
9: ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、ぬ、
5: 家庭内暴力かな。
8: そんな大きな声出さないでおくれよ。
7: 聞くんだよ。
0: 奥さんはこの、
7: 俺はよ、用があるから呼んでんだよ。してんじゃねえよ。
8: お前、それは
7: 離せよ。

0: せっかく来たんだからこの辺に会いたい奴とかいないの？
1: 別に。
0: ああ、その小学校の時お前のこと好きだったやつ住んでないの？ヒスの真似事した相手。
1: さあ、もうだいぶ前ですからね。
2: バッキラこいつらを許しろ。おりゃやめろって言ってるだろ。
3: あいつの親父のおかげで俺の家庭はめちゃくちゃだ。
2: 何があったの？
3: こいつの親父、俺の女房に手出してんだよ。
2: いや、だけどさ
3: 悪いことしたな。大丈夫かあんた？
4: いや、まあ、
5: 畳で殴られると思ったより痛いよな。
3: ああ、畳で殴られると思ったより痛いよ。
6: Я не только жену вот свою бил и сдаваться в полицию хочу, а еще вот у меня недавно рак легких обнаружили, мне неделю жить. А еще я дочку босса якудзы выебал, и вот теперь за мной охотятся и меня скоро убьют.
3: А, атта, курда. Мусуме но Наоми не аттара, мио на какой-то катикунатте, суть тут ли?
6: Анимешники, просыпайтесь, блядь!

0: Что это такое? Почему в Брянской области? Что такое ФПС? Почта. Окей.
1: О, нанда. Нанно косплейджа?
2: Сунгэ Йошиару. Икебукуро Яктенкайно Иморито.
0: Где же анимешники? Где же анимешники?
2: Тебе.
0: Решили все слинять? Как-то в начале эфира люди были. Люди были. Да даже вроде бонусные. Где же они сейчас?
1: А, сока, сока. Нарухода.
2: Нандака, тошино итта каменда на.
1: Тошуа 66 дага, косплей.
0: Косплей все возрасты.
1: Нэнде сэнгэ ванай. Чотто асэ кайтанде, локкае таури о тори ни кунча иже.
2: Мите не ё, сонна кото.
0: Анимешники, из какого это аниме? Не, если я остался тут с одним Серчаевым, то я вырубаю нахуй. Ребята.
3: Амаса.
2: Коицуни миобоэ най.
3: ラコステのポロシャツのフミヤくんでしょ。
4: 小学校5年の時、お誕生会が流行っていた。みんなでプレゼントを持ち寄ってお誕生日を祝うのだ。普段俺はお誕生会などに呼ばれることがなかったが、ナオミは初めて声をかけてくれた。正直俺は嬉しくてたまらなかった。
0: При чем тут лесник? У лесника вот лесник же 2 через 2. Лесника все у лесника все равно сегодня работа. Господа.
4: その頃なぜかワニのラコステのポロシャツが流行っていて、俺は何としてもナオミに白いラコステのポロシャツをプレゼントしたかった。しかし当時ラコステのポロシャツは妙に高くて、子供のお小遣いで買えるようなものではなかったのだ。

0: Как тот скетч назывался? Предусмотрено, по запросам всегда есть пауза. Мне интересно, а почему... Ладно, писать бы не смог, а почему ты не одеваешь наушники, когда идешь в туалет? Одеваешь наушники, переключаешься на телефон и смотришь с унитаза. Я не найду тот скетч. Нет.
1: 少し前、俺はあるバーにいた。女はタカコとだけ名乗った。そして人妻であることも明かした。
2: ご主人は何のお仕事をなさってるんですか？
3: 金融関係よ。
2: 奥さんの浮気の相手は分かってるんですか？
4: いや、何人かいたらしいからな。
2: そいつらのこと探したりしないんですか？
4: 一人を除いたらどうでもいい。
2: その一人って？
4: 一人だけ女房とホテルまで行ったのに寝なかったやつがいる。でも女房はそいつのことだけが忘れられないって言ってた。
2: 寝なかった。
0: Я проебал. Вот так он был из тех, кто решился, или из тех, кто не решился?
2: Да, ну не.
4: А. Соицу даке ва васлераренай тте иттета. Кеймушо хайру май ни соицу ва хангороши ни штай кедо на.
1: Оре ва ару кото о мои даште ита.
0: Я проебала. Как она знакомилась?

0: 結局ナオミは警察に行くことになり、再会は終わり、しかし俺は最悪の偶然と向き合う必要があった。
1: Фильм лучше, чем я ожидал, но все равно тухлое. Ну, ты... Мне еще кислотики. Не, сначала он был лучше, чем я ожидал, как мне показалось. А вот сейчас именно примерно такой, какой я ожидал. Человечество стухло. Нет, Сычаев, лично ты.

0: 아.
1: Про фильм я говорил, когда ты шел в туалет.
2: Фукара-сан.
0: Ну да.
1: Чем вы в этом туалете занимаетесь по 15 минут?
0: Нандай, Игинари?
2: Я... Митаиндес. Фукара-сан-но-оксан-но-ханаши-о-кийтэ-ручи-ни-митаку-наттандес.

0: Вот еще вам тема для обсуждения. В каких странах мужчины носят юбку? Килт? Килт это называется? Килт. Ну, как бы... Не обязательно такую, а просто юбку. Ну, а...
1: Рамуне ни рамуне иретара доу нанно кана?
2: Нан деск ка, соре?
1: Дакара са.
2: А, Мокунимацу-сан, ёкэй на кото шинай.
3: Ааа!
4: Видэ, видэ!
2: Хидой на!
3: Доу ште сой кото суру деск ка?
4: А, зимун демо ёк вакаранай ё.
0: Не понимаю, и как это со мной случилось?
2: Соре, Фукухана-сан но десь ё.
3: А? Со нано? どうする？
2: 私に言わないで。
3: そういや福原さん今日も来てませんね。
1: やめちゃったのかな。
2: やめるんなら国松さんに言うでしょう。
1: まあそっか。
2: もっと自分に自信を持ちなさいよ。
1: 本当だよね。
0: нет в Одиссее никого
2: в юбке。新宿で若い男の子と遊んでたらしいのよ。
3: うそ。
2: ほら食いついた。友部さん食いつくと思ったのよ。
3: 大好きなんですよそういう話。
2: レジの由美ちゃんに聞いたのよ。
1: ユミちゃんってあのジョン・マルコビッチに似てる？
2: 似てないわよ。
1: あ、トレーナー濡らしたって言っといて。
2: あ、もしもし、福原さんの留守電だ。もしもし、福原さん、いるんですか？いるなら出てください。もしもし、福原さん、死んでるんですか？
5: 死んでるってことはないだろう。あんまり寝てると腐りますよ。それはひどいな。腐らせないよ。
6: Hello, buddy. Please hit the ball.
0: Как в Японии много негров. Не, лучше фильм, чем я ожидал. Лучше.

Анимешники, ну и хуйню вы считаете. Хотя ладно, неплохо. Почему там 95? Что такое 95? Я не знаю, в каком тоне это читать. Не помню. 7 декабря 1941 года японский флот в составе 6 авианосцев Акаги, Кага, Хирю, Сорю, Сюкаку и Дзуйкаку, а также 2 линейных кораблей Хэйи и Киросима появились на траверсе острова Охау на Гавайских островах. Первое ударное воздушное соединение насчитывало 50 истребителей Зеро, 40 торпедоносцев и 81 пикирующих бомбардировщик. В итоге этого налета 4 линейных корабля американского флота было потоплено.

Вот был бы, жил бы я в Москве, мог бы снимать Арбан, да.

Ну, вот так же за уличным музыкантом вот можно пойти, как вот такие фрики действительно вот на Арбате вот и на аналогах есть. Ну, фрики или просто уличные перформеры. Вот, и ходить.

0: клево.
1: Нет, у того был точно. Если это был кот, то у него был совсем другая краска.
0: Соса. Тогда-ги, ничего бино, сайшу басу ни нотте са.
2: Назе десу?
0: Сабишку наритакатта кара.
2: Ваканна ю на.
0: Зецмио ни...
1: Я не помню, чтобы еще где-то кошки в этом фильме мяучили. Не видел мяукал. Да, я увидел, что он мяукал, но это как бы не означает, что мяукавшее было в кадре, потому что все равно слишком статичный, не двигается, в странной позе лежит. Возможно, как бы задумано, вот по задумке режиссера, вот коты должны были, но как-то... денег на усидчивых котов или котов искусственных двигающихся не было, вот поэтому только коты искусственные не двигающиеся.
0: Миобо то са, тогидоги ничиоби но сайшу басу ни нотте са.
2: Назе десу?
0: Сабишку наритакатта кара.
2: わかんないよな。
0: 絶妙に寂しいんだよ。日曜日の最終バス。寂しいとお互い愛おしく思ったりするだろう。俺たちは好きっていう気持ちだけが頼りで一緒に暮らしてたからさ。好きっていう気持ちはすり減るだろう。だからさ、お前みたいなのでもさ、息子がいればそんなことなかったんだろうけど。

0: あのさ、
1: はい、
0: お前どう思う？
1: 何が？
0: こういう町の時計屋ってさ、どうやって暮らしてんだよ。心配になんない？
1: え、時計

0: あ、本当だ。
1: Ну что, ребят, ищите вешалку, ищите вешалку, и вот надевайте, надевайте, как показано в фильме, чтобы проверить эффект, эффект вешалки.
0: Арена.
1: Есть ли у меня вешалка? Есть ли у меня вешалка? Ну, типа, пасть? Не, не налезет. Не налезет. Вот это? Не. Не. У меня все такие, что не налезет. Схожий эффект. Не знаю, насколько схожи, у меня вспомнился эффект автобалансировки линейки. Линейку я тоже не найду, да? А, линейку я тоже не найду. Где просто любое похожей формы должно найти. Не была линейка. Ой, подойдет. Блять. Ну вот теперь вы не узнаете об эффекте автобалансировки линейки. Я нашел транспортир. Такая линейка с роллером. Я нашел транспортир. Чертежная бумага лежит. Лет 10 уже института надо выкинуть, наверное.

Это напоминает мне о одном треке из саундтрека игры. Как это называлось-то? Ну, Splatoon, Nintendo Switch. Вот об этом замечательном треке.

0: 方なんですかね。
1: さあ、いっつも歌ってんのよ。
0: 変わってるよな。
2: それよりいい加減にしろよお前。なんで

Реквест от того, а ты будешь не тухлым, если я поставлю этот реквест, потому что... А, ну... А ты точно будешь не тухлым? Нет, хорошее кино. Сырчаев не будет орать, что уже смотрели. Я вроде бы его не смотрел. Это Сирал Поя. Не, можно в следующем посмотреть.

0: ね、男二人でジェットコースターって変じゃない？
1: まあね、
0: 一緒に乗ったことないからって。子供の頃にやっとけって話ですよ。
1: そうだよね。
2: Два мужика на американских горках, не странно. А вот 10 мужиков в ванной, вот это вот в одной ванной 10 мужиков в одной ванной. А что он не прогружается? 10 мужиков в одной ванной. Вот это вот странно.

0: なんだよ。
1: А вот со мной никогда не погуляют якутцы и даст еще миллион в придачу, нет. Только яйца. А где титры? Ну такое. Сёнсона на минималках, но... Почти не уныло. Почти. Ну и во-первых, Витя не якудза, во-вторых, даже 50 тысяч на зубы не дал, не то что миллион я. Да я получил. Да и жена так и гнила, жена до сих пор лежит гниет.

Это Шри-Ланка. Свежее фото. Смешно, где я не мог найти Таиланд? Ай, блядь, правда. Знаете, мне интересно погулять по Шри-Ланке. Быстренько. Где Шри-Ланка? Какая капля? Коломбо. Не Гомбо и Коломбо. Ух, как. А какой у них язык? Да, это вроде похоже на вот на то, что в Таиланде, нет? Шри-Ланка. Шри-Ланка. Сенегальский. Сенегальский. А как письменность выглядит? Ага. Ага. Куда еще сходить? Что-то везде одинаковые петы. Везде экстраполяция по трем точкам. Ну, так и не могу. Были так, как будто такие рейсинг. Правда, одинаково.

На удивление одинаковое. Вот, вот. Хорошо, наверное, же вот спутниковые тарелочки есть. Не, ну правда, а где... Где торговый центр? Причем все отмаплено, на удивление. Обычно в таких городах не очень отмаплено. Ох, как хорошо-то. Че там продают? Software Solution Unlocking или Including? Unlocking. Вон там айфоны продаются ворованные. Ну, выпейся. Мне прям интересно найти хоть какое-то... Где рестораны? Вот это вот по-другому выглядит немножко. Колониалисты заставили. Я запомню Шри-Ланку. Вот какие-то молы. Я только что тут был. Окей, это вот... Тут помещики-капиталисты, видимо, живут, да? Не знаю, но у меня что-то прям в мозгу не компьютится. Какое-то аномальное это Шри-Ланка. Вот и единственный, наверное, ресторан на весь остров. Ага, номинальная. Надо в эту, надо таймгейсер доиграть, но мне что-то я прям увлекся. Главное достопримечательность. Форт. Окей, где еще есть молы? Окей, вот гостиница. Вот какая-то гостиница с лучшими оценками. Это гостиница с лучшими оценками. Бассейн. Лайтхаус комьюнити пул. Бассейн. Ну вот где-то там, видимо, бассейн, да. Что-то вспомнилось, я вот тут вот гулял как-то довольно далеко случайно. Вот иду и как-то смотрю вокруг. Цыгане. Вокруг люди, похожие на цыган. Вот прям сплошь люди, похожие на цыган. Смотрю на обозначение улицы. Улица Цыганская. Буддийский храм.
Не только мусульмане, есть еще и буддисты. И говорит, неплохо. Буддийские храмы. Кстати, вот в какой религии лучше шрайны? Ну, у католиков все-таки всякие. Ну, потому что католики богатые, есть отгроханные всякие. Ну, на втором месте, наверное, буддисты-синтоисты. Шиганава Бич. Ну-ка, вот это что такое? Шри-Ланка считается туристическим местом? Где все места для туристов? Ох, блядь, крутой мост. Вау, тут прям круто. Я бы, конечно, ссался и срался через него идти, но я б сходил. Медленно. Длинный мост.

Университет. Школа, на самом деле. На острове. А эта школа какие вот дома обслуживает? Вот, вот школьники через тот мост ходят. Хочу на Сри-Ланку. А вот с дронов фото на Google картах есть-то вообще? Буддийский храм на острове 10 на 10 метров. Меня заинтересовал вопрос, какой самый длинный мост, но такой, чтобы он был небольшой по ширине, то есть отношение... Нейронка меня поймет. Ты блин на собаку посмотреть сходил, да, да. Ищи, нет. Яньшуанский виадук. Ну, блядь, я хочу, чтобы она вот прям не автопешеходная, Скайбридж, Чехия. Пешеходный мост надо было спросить. Thank you. Ну, блядь, мы нашли, блядь, гиппопотама, мы нашли гиппопотамус, блядь, зато, ребят, ну, блядь, ну, нет, зоопарк. Где я хоть? Где я? Сейчас. There's a hip.

Какое же оно, блядь, слабоумие. Че ты тут делаешь? Кино закончилось. Да, какое же нудное слабоумие, сказал Анон сам себе, забивая гвоздь в руку.

Куда они? Ну, я считаю, это знаменитые советские очереди за хлебом.

на радио всех тех, кто держит. Guests walking across the cobblestones of Bakat Square in Budapest. Когда я... Какой... В десятый раз спрашиваю, какой язык в... Ангаре, Венгрия... Хотел сказать Болгария. Это Венгрия, я не могу запомнить, что в Ангаре это Венгрия, ребят. Блядь. During the wedding ceremony. Какой год, 58-й. Близко. О, ну, нет. Мексиканский, итальянский флаг.

A boat sailing through Venice for the Regatta Storica. Что такое Regatta Storica? Regatta Storica, historic, неважно. Неважно. Год, да. Colorized. Венес. Венес. Ну. По Венеции гулять. Это же. Ты какой-то стример, который геогейсер стримит. Окей. Наверное, мемчик в том, что это не Бостон, да? Ну, наверное, не Китай. Бостон 1026. Ну, так и это Бостон. Видимо, это старый мальчик. И последнее, и я заканчиваю. Только 10-5 минут, даже 5 минут назад тут было несколько живых, а уже ноль живых. А нет. Это мог бы быть ты в клонском парике, если бы включал вебку. Нет, я бы не мог это быть, потому что у вас же нет денег, чтобы билборд арендовать. Ну а какой это язык? Немецкий? Я бы сказал, что это хорошо хорнбловер. Не, это. А почему? Чуан! Синяк. Синема на каком-то языке. Нет, все-таки это не Америка. Ну, блядь, кажется, что Германия, что не Германия, так и в Нидерланды. Датский либо шведский. Ладно. Тогда Данмарк. Какая столица Данмарка? Хопенхаген. Я был прав, таки Нидерланды. Внезапно. Crowd gathered around a tram collision. Они въебались. Прикольно. А как они въебались? Tram collision Denmark and Amsterdam during early 50s. О, Street View я забываю тыкать. Можно смотреть, как это сейчас выглядит. А есть трамы все еще, троллейбусы? Вроде есть, он пути есть. Собянин не добрался. Собянин вроде закрывал трамвайные пути. Так, а можно заново, чтобы я быстренько посмотрел? Тут нету Street View. Может, просто не было, поэтому. Вот тут есть Street View.
Они сюда в очереди стояли. Ну-ка, вычислить, в какое здание они стояли в очереди. Что-то оно тут выглядит как будто куда шире.

Не очень понимаю. Ну, это, наверное, вот эти вот здания тут. Да, вот узкая. Окей, то есть. О, вот, точно. Видно. То бишь, они вот туда. Туда стоит. Ну вот, на свадьбу же то, да, вот, они на свадьбу в церковь шли. Во. Пиздец, это красиво. Ну, а тут почему смотрите, нет? А, все. Приходите на похороны.

0: там, татарам тара там, татара тара там, тра-та-тара тара там, та-та. Зеленый слоник наш оркестр пришел, зеленый слоник наш трубу принес. Когда ребята уходили, зеленый слоник на трубе играл, играл плато, твороту. Подожди, сейчас, сейчас, подожди. Сейчас я вспомню, сейчас, секунду. Значит, та-та-ра-та-ра-та-та-та-та. Играл про то, как плохо в клетке жить, как плохо есть, подожди, как плохо есть проклятую еду, как плохо всем, а хуже всего ему, зеленому слонику. Та-трай, та-та. Ну, ну такая песня просто. Ну, я тебе просто хотел, ну, исполнить, понимаешь, эту песню.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник.
3: Понедельник. Третье.
0: Августа.
1: В Москве час ночи.

0: Давайте спросим у диджеев радио Анон ФМ, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
0: Да-да-да. Радио Анон ФМ, мы работаем для вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
0: Третье.
3: Третье.
4: Августа.
5: Августа.
6: Український час, 2 година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

не стынет чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
0: Третье. Третье.
3: Августа.
2: Августа.
4: В Москве 3 часа ночи.